0: твоей.
1: Мне не вспомнила ли вас за фанате? Кимбем на утенье. А рода моя дана мне отцы. Усия фая хаунья таджинь на мне будь. I'm not even sitting on your pride.